0: Казино Пикаси, всак тедън подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1, 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пикаси.
1: Медицински център Фонтана. Отлична избира за ваше здравје.
2: Усе на ене место, вечко 10 специалистичних амбулант, лабораторий, центр за физиотерапию и содобна радиолошка диагностика, ультразвук, мамография, рентген, CT и магнетна резонанца.
1: Информация и наручение на нич 2-3-20-44-102 или на www.fontana.si.
3: Оглас е устварен с помощью уметной интелигенции.
4: Športна облачила за усо дружино. Пуловери и хлаче за женске же от 9,99 €, тер за отроке же от 3,99 €. Kik. Пресегамо ваша причакования.